0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1-800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture.
0: Every voice.
3: Every day.
0: 3ZZZ.

0: Независимая русская программа на волне 92,3 МГц FM – это общественная радиовещательная программа, выходящая в прямой эфир два раза в неделю. Для этого нам нужна поддержка наших радиослушателей. Вступайте в члены радиогруппы, поддержите русскую программу. Звоните по телефону 94 15 19 23 или на сотовый мобильный телефон 0419 533 142. 0419 533 142.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в студии Ольга Вагнер. Вашему вниманию новости, статьи, объявления. И, как всегда, будет звучать русская музыка, русские песни. Оставайтесь с нами.

Продолжаем нашу программу. По решению президента Российской Федерации Владимира Путина 2026 год объявлен годом единства народов России. Цель этого года – укрепить дружбу и взаимопонимание между народами, проживающими на территории многонациональной страны. Объявление 2026 года годом единства народов России направлено на достижение национального единства, мира и согласия между всеми народами страны, сохранение русской самобытности и традиций всех национальностей, проживающих в России, является краеугольным камнем государственной национальной политики. Это позволит укрепить взаимное уважение, поддержать культурное многообразие и создать условия для гармоничного сосуществования. 30 апреля будет отмечаться как День коренных малочисленных народов России, 8 сентября – как День языков народов России. Страна исторически сложилась как многонациональное и поликонфессиональное государство, для которого межэтнические отношения были актуальны во все периоды исторического развития. Главная задача национальной политики на современном этапе – обеспечение гражданского единства в условиях многообразия страны и этнокультурного развития общностей и регионов. По данным Росстата, на начало 2024 года численность населения России, Российской Федерации составляла 146,5 миллионов человек. Указ президента Российской Федерации от 25 декабря 2025 года о проведении в Российской Федерации года единства народов России. Год единства народов России – одно из наиболее многоэтичных государств мира. Согласно Конституции, ее население составляет многонациональный народ, исторически сложившийся в пределах российского государства. Несмотря на все региональные, культурные, языковые и религиозные различия, по данным, численность населения составляет 147 миллионов. Проведение в Российской Федерации года единства народов России. Народы России – это коренные люди, которые издавна населяли территории страны и проживают на ней постоянно. Русский язык является государственным. Народы России исповедуют различные религии, как мировые, христианство, ислам и буддизм, так и национальные религии, иудаизм и традиционные верования. День 6 августа 1991 года стал важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей всемирной паутины. Появился первый интернет. Проект начал свое существование немного раньше – в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал свои идеи и предложения о создании всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Тим получил доступ к компьютеру Next, который стал первым интернет-сервером, браузером и редактором сети. Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в реальность. В 1991 году проект был окончательно доработан. Именно тогда, 6 августа, появился первый интернет и был утвержден стандарт для страниц www, World Wide Web, что в переводе означает «всемирная паутина».

Великие люди, изменившие судьбу России. История страны создается людьми. Великая страна — та, историю которой формировали великие люди. Говоря о величии России, нужно отдать дань памяти личностям, чей вклад в историю Отечества оказался решающим на каждом этапе его создания и развития. Между Западом и Востоком Россия — огромная страна, на протяжении веков своего существования связанная географически и исторически с Западом и Востоком, что всегда было источником как несомненных преимуществ, так и не менее очевидных трудностей и испытаний. С одной стороны, близкое соседство с различными странами культуры — способствовало развитию России, но с другой создавало постоянную угрозу ее самостоятельному существованию. В результате главной задачей тех, на чьи плечи ложилась ответственность за судьбу Отечества, всегда было определение того пути, тех действий, которые обеспечивали бы России полную независимость, без отказа от необходимой интеграции. Другими словами, создание истинно великой страны. Великую страну создают великие люди. На разных этапах отечественной истории эта сложная задача решалась с разными способами, но всякий раз требовала участие по-настоящему великих людей. Каждый из них, выполнив свою часть важной миссии, передавал эстафету дальше, следующим поколениям, которые, в свою очередь, выдвигали из своих рядов новых исторических деятелей, продолжавших общее великое дело. Память об этих славных россиянах — тот прочный фундамент, на котором продолжает строиться величие России. Назовем сегодня 4 имени из разных веков. 13, 18 и 20. Князь Александр Невский, император Петр I, Екатерина, императрица II, военачальник Георгий Жуков. При всех очевидных различиях этих исторических личностей можем ли мы сказать, что фактически они добивались единой цели? Несомненно, можем. Итак, Александр Невский. Во времена правления князя Александра Невского России как единой страны еще не существовало. Были отдельные русские княжества, которые не прекращали междоусобной борьбы, невзирая на общую беду татарского ига. Князь Александр Ярославович проявил себя мудрым политиком. Он не стал воевать с Востоком и сосредоточил все усилия на противодействие нападкам с Запада. Да, право на отеческий престол ему приходилось подтверждать в Золотой Орде. Получая ярлык на княжение, но зато ордынцев интересовали исключительно получаемые от русских налоги. На их духовную жизнь они никак не покушались. Ну а по отношению к европейцам, которые претендовали не только на русские земли, но и на душу народа. Планируя привести Русь к католичеству, Александр Невский проявлял себя как настоящий воин. Славные победы над шведами и немцами тому доказательство. В итоге Русь сохранила православие, что со временем сделало возможным освобождение от татаро-монгольского ига и объединение страны. По словам Ломоносова, правление Александра Невского изготовило великую площадь к построению высокого храма Российской империи. Следующий правитель – первый российский император Петр Великий. Образно говоря, приняв эстафету от своего средневекового предшественника,
Разгромив шведов и утвердившись на Балтике, Петр I основал новую столицу Санкт-Петербург и в ней Александро-Невскую лавру. Святого князя стали почитать как покровителя Российской империи, а Петр I вошел в отечественную историю как царь-преобразователь, царь-реформатор, прорубивший окно в Европу. Интеграция с Западом стала возможна именно потому, что Россия уже была уверена в своей полной самостоятельности. Екатерина II, следующее имя исторического деятеля, продолжившего славное дело построения Великой России, принадлежит женщине, причем немке по крови. Однако никто не станет отрицать, что Екатерина II по праву принадлежит к числу великих россиян. Сама она с полным основанием считала себя продолжительницей дела Петра Великого и написала на памятнике великому предшественнику Петру I Екатерина II. Ее правление называли «золотым веком Российской империи». Страна успешно воевала, приобретала новые территории, завоевывала признание в мире. И следующий Георгий Жуков, 20 век, принес глобальные изменения. Пресеклась династия Романовых. Советский Союз сменил Российскую империю, но главная задача великих россиян осталась прежней – построение великой страны. Не только построение, но и защита. Великая Отечественная война доказала, что любовь к Отечеству по-прежнему воодушевляет народ, населяющий нашу огромную страну. Среди тех, чьи имена навеки связаны с Великой Победой. Первым надо вспомнить маршала Георгия Жукова. Сохранение памяти о великих россиянах проявляется по-разному. Им устанавливают памятники, о них пишут исторические труды и литературные произведения. Их помнят.

Вашему вниманию сегодня, уважаемые радиослушатели, некоторые исследования ученых. Ученые нашли способ, как укротить жаркий климат. Ученые представили 13 вариантов озеленения. Благодаря им эксперты выяснили, что правильная расстановка деревьев способна охладить воздух. Как озеленение помогает бороться с жарой и наладить городской климат? Исследования ученых Австралии 2026 года нашли эффективный способ смягчить городскую жару. По их словам, грамотное уличное озеленение способно понизить ощущаемую температуру. Специалисты из университета Джеймса Кука и университета Солнечного берега смоделировали 14 вариантов размещения зеленых насаждений в городах с разной климатической зоной. Результаты работы опубликованы в журнале Urban Climate. Ключевым параметром исследования стала физиологическая эквивалентная температура. Она отражает реальный уровень теплового комфорта человека. Объединяя сведения о нагретости воздуха, влажности, ветре и солнечной радиации, как пояснила одна из авторов исследования, доктор Цзэвэй Фу, даже снижение параметра на 1-2 градуса в условиях сильной жары заметно облегчает самочувствие. В ходе моделирования ученым удалось добиться такого эффекта за счет продуманной расстановки растений. Наибольшую эффективность показали несколько подходов. Размещение деревьев по центру улицы, создание многоуровневых зеленых композиций из деревьев и кустарников и высадка растительности с западной стороны, где в течение дня фиксируется максимальная солнечная нагрузка. При этом нынешний уровень озеленения в исследуемых городах крайне невысок, от 0 до 6%. Это явно недостаточно для борьбы с жарой. Помимо прямого охлаждающего действия, озеленение дает городу дополнительные преимущества, снижает потребность в кондиционировании и экономит электроэнергию, положительно влияет на психоэмоциональное состояние горожан. В условиях изменения климата подобные решения становятся важным инструментом адаптации городской среды и повышения качества жизни, особенно для уязвимых групп населения – это детей и пожилых людей.

погода? Какой прогноз погоды? Чего ждать от погоды в августе, сентябре и октябре? Тенденция к потеплению охватит северное полушарие. В тропиках Индийского океана и на северо-западе Южной Америки ожидается засуха. В апреле-июне текущего года в экваториальной части Тихого океана сформировались условия Эль-Ниньо, индекс Нина. Вырос с 0,5 градуса в апреле до 1,5 градуса в июне. Среднее значение за сезон составило ровно 1 градус, сообщили во Всемирной метеорологической организации. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее усиление явления. В сезоне август-октябрь средняя аномалия температуры поверхности моря может достичь плюс 3 градуса Цельсия, а пик придется на ноябрь. Тенденция к потеплению охватит большую часть земного шара. Особенно заметно температурный фон превысит норму в северном полушарии, в Африке, Южной Европе, на Аравийском полуострове, в Восточной Азии, Центральной Америке. В Южном полушарии жарче положенного будет в Южной Африке, части Южной Америки, Новой Зеландии и, конечно же, Австралии. В Австралии преимущественно в южных и центральных районах сложится схожая метеокартина в экваториальной области Тихого океана. Вероятность аномального тепла превысит 80%. При этом в субтропиках Южного Тихого океана и в Северной Атлантике температурный режим, напротив, может оказаться близким к нормальной границе или чуть ниже нее. Влага распределится неравномерно, ожидаемая реакция атмосферы на сильное Эль-Ниньо. Избыток ожидается в центре и на востоке Тихого океана, а обширные зоны засушливости в тропической области Индийского океана, а Атлантики у экватора на Индийском субконтиненте, в южных и восточных районах Австралии, на северо-западе Южной Америки. Кроме того, количество осадков ниже нормы прогнозируется в южных районах Центральной Америки, Австралии, Карибского и Карибского бассейна. При этом повышенный процент дождей, напротив, ожидается в западных районах Северной Америки и на северо-западе Южной Америки. В Европе прогнозы различаются по широтам. На юге вероятен избыток дождей, а на севере –

А сейчас, уважаемые радиослушатели, я предлагаю всем нам вернуться в наше прошлое, когда мы еще жили в советское время. О русских привычках. Возможно, многие забыли о них, а кто-то соблюдает их по сей день. Тогда иностранцев очень удивляли некоторые бытовые привычки наших соотечественников. Жителю другой страны зачастую в голову не приходило поступать так, как привыкли поступать мы. А нам эти вещи казались нормой. Хранить старые вещи. Часто мы хранили в шкафах, кладовках и на антресолях банки, пакеты, коробки, ящики, старую одежду, гвозди, доски и прочий хлам. Это привычка у многих еще с советских времен, когда практически все являлось дефицитом. Даже испорченную вещь тогда старались не выбрасывать, а вдруг пригодится в хозяйстве. Но сейчас этой философии больше придерживаются представители старших поколений. Смотрим дальше. Чинить вещи самостоятельно. Это было очень популярно. Плотника, автослесаря, сантехника или электрика вызывали лишь в том случае, если категорически не могли справиться с поломкой сами. В большинстве случаев сначала пытались наладить все своими силами. Кроме того, новую вещь или оборудование покупали только когда уже все средства были испробованы. Далее – носить зимой валенки. Традиция носить валенки пришла от татаро-монголов, зимой щеголявших в войлочных сапогах, которые они называли пимы. Это название сохранилось до сих пор в Сибири и на Урале. В Нижнем Новгороде такие сапожки именовали чесанками и катанками, но в целом на Руси больше прижилось наименование валенки – так как изготавливали их из валенной шерсти. Раньше в сельской местности валенки носили все поголовно. В городах в валенки обували детей, чтобы не замерзли. Сейчас традиционные валенки носят в основном старики, а в последние годы промышленные предприятия стали выпускать большие партии красивейших валенок с великолепным дизайном, обработанной шерсти с различными узорами. В них уместно даже пойти на вечеринку. В валенках удобно ходить по сугробам, да и тепло. Далее обязательно готовить первое. Русские хозяйки нередко готовят горячее сразу на несколько дней. Это могут быть суп, щи или борщ. Порой на приготовление кастрюли супа уходит половина выходного. Без первого особенно мужчины часто не ощущают себя сытыми. К тому же считается, что если есть горячие супы, это просто для хорошего здоровья. Хотя многие народы обходятся за обедом вообще без так называемого первого блюда. Ну а эта привычка известна абсолютно всем. Есть все блюда с хлебом. Иностранцы, если и едят хлеб, то не в таких количествах. Их весьма удивляет, что русским хлеб необходим почти к каждому блюду, иначе они выходят из-за стола голодными. Хотя в последнее время некоторые наши соотечественники, в основном женщины же, конечно, начали следовать западным стандартам и либо отказываться за столом от хлеба, либо заменяет его какими-нибудь диетическими хлебцами. Русские обожают собирать ягоды, грибы, орехи, травы. Для этого они готовы часами бродить по лесу. Хотя все это можно запросто приобрести в магазине, на рынке или, на худой конец, в аптеке. Ну и, конечно же, делать домашние заготовки. В России вас почти в каждом доме угостят собственноручно сделанными соленьями или вареньями. Несмотря на то, что все это продается в ближайшем супермаркете, лично закатанные маринованные помидоры или повидло и собранные осенью на даче Антоновки являются особым предметом гордости российских хозяек. И, конечно же, гостеприимство. Предлагать чай,
Если вы заглянули к кому-то в гости, пусть и совсем ненадолго, то в большинстве случаев вам предложат чаю, причем чуть ли не с порога. Все разговоры будут вестись за чаем. Если у вас какое-нибудь серьезное дело, то после того, как вы покончите с ним, вам все равно придется пить чай. И к нему обязательно печенье, бутерброды, торт, пироги или конфеты. А на Западе вам могут вообще ничего не предложить. Даже если вы пришли на несколько часов. А если предложат, то, скорее всего, это будет кофе, вода со льдом или бокал спиртного. И никакой еды. Есть здесь принято в кафе или ресторане, а не дома. И, конечно же, устраивать пышные застолья. На Западе застолья с размахом устраивают разве что по особым поводам. А в России принято к приходу гостей готовить огромное количество еды. Если же гости нагрянули неожиданно, выставлять на стол все, что хранится в закромах. Отсюда и утверждение о широкой русской душе. Готовить винегрет, оливье, холодец и селедку под шубой. Иностранцы иногда приходят в ужас от этих традиционно русских блюд. Им кажется, что есть такое совершенно просто немыслимо, но некоторые, привыкнув, входят во вкус. И им также кушанье даже начинают нравиться. И еще одно забытое – общаться на кухне. За исключением особо торжественных случаев, в гостях вас пригласят не в комнату, а на кухню. Там у русских принято обсуждать все насущные вопросы и со своими близкими, и с посторонними людьми. Недаром еще в советские времена возник термин «кухонные посиделки». А вот жители зарубежных стран обычно принимают посетителей в гостиной или назначают встречу в кафе.

кухонные посиделки. А вот жители зарубежных стран обычно принимают посетителей в гостиной или назначают встречу в кафе.

0: Настя, а что за красавчик вчера с тобой приезжал? Родственник? Или как?
1: Или как?
0: Это как же понимать?
1: А так, что незамужней девушке нескромно задавать подобные вопросы.
2: Это где интересно такое написано?
1: А это мой знакомый приезжал, Леша. Уговаривает выйти за него замуж.
3: Выходи, Клюева. Чего тут думать? Последняя модель «Жигулей». Хи-фи. А?
1: По расчету я не могу. Придется ждать любви.
4: Зря. По расчету очень даже можно. Лишь бы расчет был правильным.
5: Расчет в таком деле? Нет. Только чувство.
2: Вот я и говорю. А то некоторые все выходят замуж и выходят. Все рассчитывают и рассчитывают.
6: Вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, брак по любви или брак по расчету? Что выбрать? Брак по расчету часто считают аморальным. Брак по любви часто распадается, когда чувства слабеют, а ничего другого в отношениях нет. Так что же выбрать? Традиционно общество поддерживает брак по любви. Брак по расчету осуждается, но негласно оба института брака очень популярны в современном обществе. При упоминании брака по расчету, как правило, возникают негативные мысли. И представление «это аморально, а как же чувство и любовь?» Но нет никаких гарантий, что сложится удачно брак по расчету или брак по большой и счастливой любви. Бывает, что первая любовь и счастливый брак складываются удачно, долговечно. И это, конечно, здорово. Отлично, если все складывается гармонично. Дети растут и радуют родителей. Дом – полная чаша, близкие – здоровы, а любовь греет сердца. Но бывает и по-другому. Любовь проходит, остается привычка и привязанность, благодарность, если ее и уважение сохранили. Для одних брак без любви невозможен, для других брак без материальных благ обречен на развод. Чувства, как правило, накрывают нас с головой, а потом уходят. Пока вы молоды и влюблены, и рай в шалаше достаточен. Но с возрастом все меняется. Хочется большего, в том числе и денег. Страстная любовь проходит, а чувство голода остается каждый день. Влюбленность и страсть надо поддерживать каждый день. В противном случае материальные проблемы и быт разрушат брак. Ну а в финансовом плане брак по расчету более стабилен, чем брак по любви. Когда персональное будущее определено, оно понятно и осязаемо, а будущее детей спланировано на годы вперед, и не приходится отвечать на вопрос, где взять деньги. Девушка, женщина мечтает об умном, красивом, успешном и, конечно же, богатом избраннике. Однако либо такие мужчины уже заняты, либо избранник не тот, который был в мечтах. Приходится делать выбор. Либо страстная любовь с неопределенным будущим, либо семья без романтики и страстных чувств. Да, но это факт. Брак по любви. Рассмотрим. Любовь – крепкое чувство, наполненное нежностью, сердечная привязанность мужчины и женщины. Любовь формирует радость и счастье, если она взаимна. И, наоборот, приносит горе и негативные переживания, если нет взаимной любви, взаимопонимание. Для многих людей любовь – самое важное чувство в жизни. Супругам предстоит день ото дня работать над своим семейным счастьем. Необходимо принимать своего мужчину таким, какой он есть. Необходимо проявлять терпение к личностным качествам друг друга. Если брак состоялся по любви, это еще не гарантия того, что в семейной жизни не будет конфликтов. Конфликт – это столкновение интересов. Мужчина и женщина разные, воспитание и образование разные, разный социальный статус, поэтому проявление конфликтов неизбежно. Нужно уметь слышать и слушать супруга, научиться не разжигать большого конфликта из маленького пустяка. Нужно научиться прощать и идти на компромисс, когда это нужно. Доверие – это основа брака, а в награду за все вы получите семейную жизнь, долгую, наполненную счастьем и любовью. Брак по расчету. Посмотрим. Обычно под этим подразумевается только материальный расчет, но не всегда в браке главное – деньги. Иногда женщина ищет духовно богатого мужчину или физически крепкого, чтобы продолжить свой род. Это тоже расчет. Любовь может возникнуть в браке по расчету, если супруги симпатичны друг другу. От грамотного расчета до любви всего один миг. Одни считают, что брак по расчету аморален, другие считают, что лучший брак по расчету, а любовь придет со временем. Когда количество проблем растет, романтика исчезает. Деньги дают уверенность в будущем, дают нам свободу и независимость от многих проблем. Когда любишь, решение принимаешь сердцем, а не разумом. А когда есть расчет, мужчина и женщина – трезво оценивают ситуацию. Решать сердцем и разумом, будь честным с собой. Любовь – чувство взаимное, ее нужно оберегать и работать над своим счастьем каждый день. Жизнь полна компромиссов, и выбирая ту или иную дорогу брака, мы несем ответственность прежде всего перед самим собой.

На этом наша программа заканчивается. Слушайте нас, дорогие радиослушатели, по средам в 8 часов вечера и по пятницам в 9 часов вечера на волне 92,3 МГц FM. Хочется пожелать всем людям на Земле мира и спокойствия. И пусть в сердце каждого человека всегда будет любовь, взаимопонимание, доверие и надежда. Пусть будет мир во всем мире. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего лучшего. До следующих встреч в эфире. С вами была Ольга Вагнер.